0: пасти или бабью? Ну,
1: это знаем.
0: Ану, этому. Правильно. Ану, давайте. Ану, начинайте, как вы.
2: Я что ли?
1: Ну, кто ж свет?